0: Мерхаба, саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радиочулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Около 73,5 тысяч мигрантов покинули испанскую Сеуту и вернулись в Марокко. При этом несколько тысяч человек остаются в городе, рассчитывая получить убежище. На границе новых массовых попыток проникновения не зафиксировано. Власти усилили охрану. В Сеуте остается около 3000 сотрудников сил безопасности и военнослужащих. Массовый приток мигрантов начался в конце июля. Люди пытались попасть в Сеуту морем, преодолевая около 5 километров и обходя пограничные заграждения. По имеющимся данным, при попытках переправы погибли не менее 72 человек. Преступных группировок. Ситуация вызвала политический резонанс и критику правительства Педро Санчеса со стороны оппозиции. Мировые цены на нефть упали более чем на 4% после заявления Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Ираном. Стоимость марки Brent снизилась до $83 за баррель, а WTI – до $79. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от хода дипломатического процесса между сторонами и ситуации вокруг Ормузского пролива. На фоне этих рисков золото подорожало почти на 1%. Дополнительному росту цен способствовало ослабление доллара. Благодаря этому драгметалл стал доступнее для покупателей, использующих другие валюты. Теперь инвесторы ожидают данные по рынку труда США. Эти показатели могут повлиять на курс доллара и определить дальнейшую стоимость золота. Организация Объединенных Наций предупредила о возможном усилении экстремальной жары в мире и призвала государства активизировать меры по борьбе с последствиями изменения климата. По информации генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, нарастающее природное явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может привести к обновлению температурных рекордов. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, в августе-октябре 2026 года на большей территории Земли температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Глава ООН отметил, что в последние месяцы в мире наблюдались сильные волны жары, крупные лесные пожары и повышение температуры поверхности океана. По словам специалистов, Эль-Ниньо может способствовать

систем защиты. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что ИИ уже меняет экономику, рынок труда, информационную среду и сферу безопасности. Поэтому человечеству необходимо совместно формировать правила его развития. По данным исследования компании Anthropic, злоумышленники все чаще используют ИИ для подготовки кибератак и разработки вредоносного программного обеспечения. Ученые призывают страны выработать единые международные стандарты, усилить сотрудничество и обеспечить защиту прав человека при разработке и использовании искусственного интеллекта. В Грузии зафиксировано снижение туристического потока. По итогам полугодия 2026 года число визитов сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это повлияла ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой уменьшилось число туристов из Индии, Ирана, Саудовской Аравии и Израиля. При этом число визитов из стран Центральной Азии выросло. Представители отрасли считают, что Грузии следует делать ставку не на массовый, а на качественный туризм. Речь идет о развитии культуры, исторического, образовательного и приключенческого направлений, которые способствуют более длительному пребыванию туристов и увеличению их расходов. Среди проблем отрасли также называют высокую стоимость услуг и недостаточное развитие туристической инфраструктуры в регионах. Эстония заняла первое место в мировом индексе Румови по привлекательности переезда. Рейтинг ежегодно оценивает 192 страны по 24 показателям, включая финансы и налоги, качество жизни, безопасность, возможности для бизнеса и адаптацию. Эстония получила высокие оценки за банковскую систему, условия для бизнеса и защиту прав собственности. При этом самым слабым показателем стал климатический комфорт из-за холодных и темных зим. В первую десятку также вошли Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Азамбакиев Муратбек Абакирович назначен постоянным представителем Кыргызской республики при Организации Объединенных Наций и других международных организаций в городе Женева. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Данияр Амангельдиев накануне 3 августа провел очередное совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. В ходе совещания руководители профильных государственных органов представили информацию о текущей ситуации на рынке ГСМ, объемах имеющихся запасов и поставках нефтепродуктов. Особое внимание было уделено вопросам бесперебойных поставок топлива, достаточности имеющихся запасов, а также координации работы государственных органов и участников рынка. По итогам совещания профильным государственным органам и организациям дан ряд поручений. Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана предоставила актуальную информацию о ситуации на рынке горюче-смазочных материалов в рамках проводимой работы по стабилизации цен. По состоянию на сегодня, 4 августа, средние розничные цены на топливо в Кыргызстане составляют бензин АИ-92 – 86,9 сома за литр, бензин АИ-95 – 109,9 сома за литр, дизельное топливо – 99,9 сома за литр, сжиженный углеводородный газ – 48,8 сома за литр. В Кыргызстане более 600 волонтеров шестых всемирных игр кочевников приняли участие в тимбилдинге, направленном на развитие командной работы, лидерских и организационных навыков. Мероприятие прошло накануне 3 августа по инициативе Министерства культуры, информации и молодежной политики совместно со штабом волонтеров. Волонтеры участвовали в соревнованиях по национальным видам спорта, интеллектуальных играх и командных заданиях. Также они прошли практический курс по оказанию первой помощи, организованный обществом Красного полумесяца, и тренинги ЮНИСЕФ. В министерстве отметили, что подготовка волонтеров продолжается. Во время игр они будут встречать иностранных гостей и официальные делегации, помогать с логистикой, информационным сопровождением, а также организацией спортивных и культурных мероприятий. В рамках церемонии открытия Всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества на центральной площади Алатау в Бишкеке будет организована фан-зона. Об этом сообщили в столичной мэрии. По данным муниципалитета, жители и гости столицы смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия и стать частью праздничной атмосферы. До начала официальной трансляции для посетителей будет представлена концертная программа. Кроме того, на территории фан-зоны будут работать фуд-корты, зоны отдыха и другие площадки, предназначенные для семейного досуга. Помимо этого, еще 10 фан-зон будут организованы в 4 районах столицы. Всего в Бишкеке будут работать 11 площадок. Владимир Сало назначен главным тренером юношеской сборной Кыргызстана Ю-15. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. Под его руководством команда начнет подготовку к чемпионату мира ФИФА среди игроков до 15 лет и турниру ФИФА «Фестиваль-2026», которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызстана на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 100 сомов 78 тын, 1 российский рубль 1 сом 9 тын, 1 казахский тенге 18 тын, 1 китайский юань 12 сомов 94 тын. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской и Нарынской областях осадки интенсивные. Температура воздуха Чуйской

0: Алма-Ате временами дождь, днем плюс 22-24. В Бишкеке временами дождь, днем плюс 31-33.
1: Первое информационное радио.
2: Есть места,

0: мировые просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчиде музыка.

0: Birinci radyonun dolkunundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gezegteki Çağrılışını okudunuzlar.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В рамках договоренностей по демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном начались организационно-технические мероприятия по обмену земельными участками. 24 июля в Кадамжайском районе прошло заседание совместной рабочей комиссии двух стран, где обсудили вопросы регистрации жителей передаваемых территорий, их переселения, гражданства и урегулирования имущественных вопросов. С 3 августа на местах работает совместная рабочая группа, которая проводит разъяснительную работу среди населения. В результате демаркации села Чонгара и Таштобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, переданы Кыргызстану. В них проживают около 2500 человек, преимущественно этнические кыргызы. Сейчас проводится их регистрация, после чего начнутся процедуры по предоставлению гражданства Кыргызстана. Взамен Кыргызстан передаст Узбекистану равнозначный земельный участок у государственной границы. В 2028 году под эгидой ООН в Ашхабаде планируется провести Всемирный форум высокого уровня по международному праву, рассмотреть возможность принятия Ашхабадской декларации, утверждающей роль международного права как важной основы мира, безопасности и устойчивого развития. Наряду с этим, совместно с секретариатом ООН и ее специализированными учреждениями, будет разработан календарь международных мероприятий года международного права 2028. Туркменистан предложит проведение официальной церемонии открытия года международного права в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в начале 2028 года и изучение возможностей организации в течение года мероприятий высокого уровня в Женеве, Вене и других крупных международных центрах. Реализацию этой деятельности предложил на заседании правительства вице-премьер-министр иностранных дел Туркменистана Эр Миредов в целях практической реализации положений, принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, провозглашающей 2028 год годом международного права. Одобрив предложение, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру министру иностранных дел провести соответствующую работу. В Казахстане ущерб от схем с фиктивными медицинскими услугами и незаконным прикреплением граждан к поликлиникам превысил 3,5 миллиарда тенге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, расследуется 36 уголовных дел. Выявлены факты фиктивного прикрепления к медицинским организациям около 140 тысяч человек и внесения ложных сведений об оказанных услугах. Это позволяло незаконно получать средства Фонда социального медицинского страхования. В Астане к одной из частных клиник незаконно прикрепили более 15 тысяч граждан. В Алматинской области выявлено свыше 4,5 тысяч случаев фиктивного оказания стоматологических услуг. Ущерб составил 66 миллионов тенге. В Туркестанской области расследуется дело в отношении должностных лиц Жетисайской многопрофильной районной больницы. По версии следствия, средства ОСМС перечислялись более чем 20 индивидуальным предпринимателям без фактического оказания услуг и поставки товаров. Ущерб государству превысил 501 миллион тенге. По нескольким эпизодам уже вынесены обвинительные приговоры. Страны СНГ продолжают подготовку к объявлению 2028 года годом социального развития и качества жизни. Заседание рабочей группы Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите прошло 31 июля в Минске. Участники из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили проект плана мероприятий и внесли предложения по его доработке. Окончательное решение об объявлении 2028 года тематическим годом планируется рассмотреть на заседании Совета глав государств СНГ 9 октября в Туркменистане. Инициатором этой инициативы выступил Кыргызстан. Ожидается, что она будет способствовать развитию социального сотрудничества, укреплению социально-демографического потенциала и повышению эффективности занятости населения. В Таджикистане авиакомпания Samon Air пополнила свой флот новым Boeing 737 MAX. Торжественная презентация самолета состоялась в международном аэропорту Душанбе. Самолет получил имя выдающегося таджикского ученого Абу Али Ибн Сина. В конце августа авиакомпания ожидает поставки второго Boeing 737 MAX. Ранее Samon Air подписала соглашение с Boeing на поставку 14 самолетов этого типа, а также контракт на приобретение дальнемолетного Boeing 780 Dreamliner. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Радиоклиника каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио.
3: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Альбина Заркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мавровиев. По данным Всемирной организации здравоохранения, табак ежегодно становится причиной более 8 миллионов смертей во всем мире, включая около 1 200 000 случаев смерти среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, более 6 тысяч кыргызстанцев умирают ежегодно от болезней, связанных с курением. Особую обеспокоенность вызывает рост потребления никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что современные никотиновые изделия специально разрабатываются с учетом привлекательности для молодежи. Сегодня в эфире программы «Радиоклиника» мы поговорим о вреде курения, именно сигарет, а также о том, насколько вредно для организма употребление электронных сигарет и других устройств, которые на сегодняшний день наиболее популярны. А сегодня у нас в студии находится врач кабинета укрепления здоровья, стоматолог городской клиники для студентов Джибек Бектурова. Добрый день, Джибек.
4: Здравствуйте.
3: Вот мы с вами сегодня говорим о вреде. 31 мая как раз был день против табакокурения, да? Давайте сначала мы, конечно, думаю, все же остановимся на табакокурении, да, на самих сигаретах, вот этом классическом виде, да, скажем так, вот воздействие на организм человека. Несмотря на то, что вот сейчас разные тенденции идут, да, среди молодежи одно популярно, но среди более взрослого поколения все еще популярными остаются именно вот эти самые сигареты. Давайте поговорим о вреде, вообще о том, насколько это может повлиять на жизнь и испортить вообще качество здоровья человека.
4: Да, на самом деле классические сигареты, я так их называю, то есть это те сигареты, которые издревле еще курят, да? Сначала был табак, потом уже мы перешли на другое, да? Более такие упрощенные, с фильтрами и так далее, да? Но, конечно, курение, он очень сильно большой спектр заболеваний вызывает, как дыхательных путей, так и сердечно-сосудистые заболевания. Самое, наверное, известное заболевание – это рак легких, но это уже терминальная стадия. То есть до рака легких может ХОБЛ, то есть хроническая обструктивная болезнь легких, развиться. Если у человека была бронхиальная астма в анамнезе, то она усугубиться может. Да? То есть это закупорка дыхательных путей, и человек может плохо дышать. Такие частые инфекции дыхательных путей, то есть они начинают, как сказать, очень простым языком, начинают просыпаться. То есть человек, он знал, что у него, не знал, вернее, что у него есть частые инфекции дыхательных путей, но курение, оно усугубляет этот процесс. Также сердечно-сосудистые заболевания выше 40 лет уже начинаются изменения сосудов, это возрастные изменения сосудов, но если человек курит, то это может раньше развиться, так, типа атеросклероза, ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, то есть гипертензия, да? Очень много таких вот. И сейчас начали у пассивных курильщиков мы наблюдаем заболевания кожи. То есть, когда пар идет, это все равно оседает на нашу кожу. А кожа – это самый первый защитный барьер. Да? И мы начинаем наблюдать, что сейчас заболевания кожи прогрессируют именно у пассивных курильщиков. смотрите, получается, вот, несмотря на то, что всегда говорится о том, что курение вредно для самого человека, который курит, люди, которые находятся рядом, да, да, к большому сожалению, получают больший урон. Вот пассивный курильщик – это тот, кто рядом стоит во время курения, да, тот, кто находится, да, или тот, кто вдыхает даже пары вот, сигаретного дыма, да, который остался.
5: Да. То есть, например, представим ситуацию, что стоит компания, и, например, из 5 человек 3 курят, а 2 они вдыхают этот дым, именно дым сигареты. И из-за этого у них могут быть, ну, как бы они могут первое время не обращать внимания, но раздражение слизистых оболочек глаз может быть, может также кашель проявиться, одышка может проявиться. И вот, как я уже ранее сказала, что заболевание кожи именно на лице и на поверхностях рук может тоже проявляться. То есть это не так, что он за раз понял, да, вот сегодня постоял 5 минут и все, да? Нет, это накопительно, то есть каждый раз, когда мы рядом стоим, мы можем вдыхать это все, и вот по чуть-чуть проявляется уже. И очень большое значение имеет, наверное, когда дети рядом стоят. То есть для детей это нам наиболее больший урон приносит для вредоустава, ну, по вредоустава получается.
4: Вот вы сказали, заболевание кожи – это какого вида, и вообще как понять, что у тебя вот проблемы с кожей именно из-за курения?
5: Ну, мы прям в том, что вот вред идет коже из-за курения, мы не сможем понять. Но когда мы начинаем расспрашивать и по локализациям понимаем тогда, что все-таки, скорее всего, это курение. Это обычно экзема, то есть небольшие аллергические такие пятна.
4: Скажите, пожалуйста, вот если говорить про курение, какие изменения в организме происходят? Мы, естественно, знаем, что вот самое такое наиболее тяжелое – это когда вот у человека рак легких, да, еще какие-то проблемы. Но вообще, насколько курение, оно вредно влияет вообще на качество жизни человека? Mm-hmm. А вот, например, давайте возьмем по годам, да, тот, кто курит только несколько лет, а потом с какими трудностями он сталкивается, и вот большее количество времени.
5: Да, ну мы работаем больше с подростками, с молодежью, и мы замечаем, что у них появляется одышка. То есть ребенок, подросток физически сильный, здоровый, да, он должен быть выносливым, но вот эта выносливость, она падает, снижается, и появляется одышка. Чуть, например, 5 этажей прошел пешком, да, и у него уже одышка. То есть для молодого организма 5 этажей – это ничего, по идее, да. Снижается вот выносливость при физической нагрузке, и начинается раннее повреждение стенок сосудов. То есть сосуды у нас очень эластичные. Бывают, конечно, возрастные изменения, но это 45+. Когда мы уже на ЭКГ можем поставить атеросклероз возрастной, мы так и пишем, возрастной атеросклероз. Но когда подросток 20 лет приходит к нам, да, и мы видим, что уже идет изменение сосудов, в анамнезе он курит. То есть бывает очень сильно. То есть мы еще вот у вас говорит, что инсульт и инфаркт миокарда, он омоложается. Да? Почему омоложается?
4: Скажите, мы, конечно, знаем, что последние вот сколько лет, лет 8, наверное, точно, да, или больше, электронные сигареты, вейпы, это как обыденность для студентов стало. Но все же, по вашим наблюдениям, также много детей, подростков, которые все еще злоупотребляют именно сигаретами.
5: В одно время, когда вот вейп стал бумом, да, для среди молодежи, сигарет практически не было. Мы ходили читать также лекции для студентов, но не видели окурков возле зданий, да, то есть их было меньше намного. Но мы начали замечать, что воздух какой-то другой. То есть в вейпах и в электронных сигаретах, там же есть ароматизаторы, они затупляют вот этот дым сигарет. Почему подростки больше именно курят вейпы? Потому что нет запаха дыма и табака, вернее. И они, ну, как бы, очень простым языком, как они сами говорят, не палятся перед родителями или перед взрослыми, да, и поэтому они их покупают и больше употребляют. Но потом, когда мы начали читать лекции, говорить о вреде электронных сигарет, как-то наоборот электронные сигареты обратно снизились и обратно появились окурки. То есть они начали переходить обратно на электронные, на классические сигареты. То есть они как-то понимают сами, да, потому что если, например, сравнивать классическую сигарету и вейп, то когда человек, вернее, курит сигаретку, он закуривает же ее, он должен спичку взять или там зажигалку, да. То есть там идет именно процесс горения. А потом уже выделяются вот эти вот канцерогены, все окислители, да, попадают в наш организм, и потом уже идет. А с электронками все намного проще. У них им не надо, ни зажигалка не нужна, дополнительные какие-то приметы не нужно. Но при этом в вейпе содержатся другие химические элементы, такие как пропилен, гликоль, глицерин. Это вот как раз-таки жидкость. Они нужны, чтобы именно вот имитация пара была, да, дыма такого. Причем дым он должен быть густым. И чем больше глицерина, тем больше дым идет. И вред больше... никотин, кстати, там меньше содержится, нежели в классической сигарете. Но вред от глицерина намного больше. То есть может уже другие заболевания быть, такие как онкологические заболевания слизистой оболочки, полости рта и гортани.
4: Вот вы сказали, что многие студенты, подростки начали наоборот переходить на классические сигареты. Вот вообще сами электронные сигареты, вот вейпы и все, что с этим связано, насколько оно все-таки вредно для организма? И если, например, подросток сейчас это не чувствует, он думает о том, что зато вот мои родители не узнали, да, зато это так интересно, красиво, красочно, да, вот тоже как ВОЗ описывает, вот почему вот это.

0: сами отмечают, мы могли спокойно там пробежаться вот столько километров на, как они говорят, на изи, да? А сейчас мы не можем столько. Я говорю, потому что вы курите. Среди студентов появляется артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. То есть это тоже фактор курения. И часть, она понимает и начинает бросать. Они начинают на самом деле вести здоровый образ жизни. Конечно, кто-то срывается и начинает обратно, да, но большая часть, мы все равно видим, что идет на улучшение, что они перестают курить.
1: Как раз пока мы говорим о том, что молодежь перестает курить, вот вообще этот вопрос, наверное, изучался, да, насколько может быть легче бросить курить электронные сигареты и вейпы, чем, например, обычные сигареты. Или по вашим наблюдениям, по опыту, как вот это все происходит, легче ли, или вот, тоже сталкиваются со сложностями, когда пытаются?
0: Для меня, мне кажется, это мое личное мнение, что им намного сложнее бросить электронку, нежели классическую сигарету. Почему? Потому что электронка, она же без запаха, опять же, там другие, да? И они могут ее спокойно занести себе в комнату, через вещи, через сумки. Если родители это не контролируют, они могут спокойно курить ей в комнате, именно электронки. И плюс, опять же, не нужна зажигалка, ты не паришься перед родителями, да? И это намного сложнее им бросить именно электронку.
1: Пока доступ легче,
0: да, потому что. Плюс, пока у них вот проявили в организме не будет, они не забьют сами в тревогу. У нас был пациент, который сам забил тревогу, он понял, что что-то не так у него идет, у него как раз-таки была артериальная гипертензия, при том, что у него все показатели анализа хорошие, кроме ЭКГ, и одышка у него была. Мы начали расспрашивать, что да как, почему, когда началось, и я вот спросила у него, электронки куришь? Он сказал, да. Это вот как раз-таки в прошлом году было, когда перед запретом. Как раз вот перед запретом было. Ему сказал, да, я говорю, ну это все из-за этого. Он говорит, ну все же курят, почему у них не проявление? Потому что у тебя первые проявления, они раньше начались. А за счет того, что раньше начались, ты сам забил тревогу. Ты начал исследовать, почему у тебя так получилось. И мы начали исследовать, и мы сказали, давай ты привычку себе ведешь. Вместо электронки я бы посоветовала такой небольшой лайфхак, резиночку сюда поставить, и каждый раз, когда ты хочешь, ты бьешь себя этой резиночкой. Он попробовал, как он мне потом дальше рассказал, он 3 месяца продержался без электронок, но потом опять учеба началась, у него обратный стресс, и ему нужно было успокоиться, и он, правда, уже не к электронке, но к классической сигарете вернулся. И мы вот сейчас с этим мальчиком обратно работаем, чтобы он именно перестал курить классически.
1: А вообще, когда вот куришь сигареты, да, электронные, как и обычные, получается ощущение тела, да?
0: Да, то есть выделяется же дофамин в организме, да, и это чувство небольшой эйфории и как бы расслабленности. И что там никотин именно расслабленность вызывает, то есть именно за счет того, что дофамин вырабатывается.
1: Понятно. Вот вы проводите лекции, да, для, получается, для студентов, для учеников колледжей и рассказываете вообще им о вреде, что они говорят, какую вы обратную связь получаете, может быть, они сами интересуются, насколько это все-таки вредно.
0: Они вообще студенты у нас самые умные, мне кажется, потому что у них очень массу много вопросов, да, они как спрашивают о вреде, так и о пульсе. И поэтому мы всегда на лекциях, мы всегда часто смеемся со студентами.
1: А пользы нет же.
0: А пользы нет, да. И мы сидим, объясняем. И они говорят, ну вот как нам получить тогда вот это вот чувство расслабленности, да? Им же очень легко пойти закурить, а вот расслабиться немного сложнее, да? Поэтому мы начинаем вводить вот очень много привычек новых, чтобы они вообще перестали курить. Мы говорим там, взять ту же самую аскезу, например, да, это больше психологический фактор, с нами еще ходит психолог, тоже читает лекции, или же вводить новые привычки,

0: кстати, есть такое еще мнение, что человек, который недавно перестал курить, он все время кушает что-то во рту. Чипсы, арахис, там, что-то в этом роде, да? То есть для того, чтобы у него и вот эта рука, и рот был занят. Вот тогда можно очень легко вот определить человека, который недавно бросил курить. Но мы также говорим, покупайте им тогда никотиновые жвачки, чтобы меньше курить, но при этом вот этот никотин они немножко получат.
1: И понемногу бросить, да?
0: Да, и понемногу бросить, да. Никотиновые пластыри имеются у нас в продаже, да? Не у нас, а в городе. Это тоже как-то более или менее способствует тому, чтобы они перестали курить. И обратная связь у них, вот они то, что говорят, что у них понемногу, но получается, но часто-часто большее время количества они срываются, конечно. И мы с ними обратно работаем, чтобы они перестали.
1: Ну, вообще много тех, кто все-таки пытается бросить.
0: Очень большое количество. Очень большое количество. Это радует, конечно, потому что они понимают, то есть они понимают, что частое употребление, оно к чему-то плохому приведет. Если они понимают, значит, это уже половина работы.
1: Смотрите, вот хотелось бы чисто для примера, да, узнать о стоимости вот сами электронные сигареты, вейпы и плюс обычные сигареты. Вот насколько это доступно, потому что тоже говорится о том, что нужно поднимать цены, чтобы это было все-таки менее доступно.
0: Менее доступно, да. Насчет классических сигарет даже не знаю, но мне кажется, это обыденно, то, что в некоторых ларьках можно купить даже поштучно, насколько я знаю, да. А после того, как нам вообще поставили запрет на электронные сигареты, их невозможно было достать в любых других магазинах, где продаются другие электронные сигареты, типа Айкоса, появились телеграм-боты. В телеграме, в инстаграме можно их легко найти. И насколько я знаю, они доступны. То есть им же не нужно поштучно ходить, покупать, искать каждый день. Им легче один раз купить около там 2500, максимально 2800 тысяч сомов, да, стоит. А один раз купить, и это у них хватает там на 2-3 месяца. Вот этих вот одноразовых электронных сигарет. Айкос, сам аппарат немножко, возможно, дороже идет, но к нему стики идут. Стики намного чуть-чуть дороже, чем классические сигареты, но тоже доступны.
1: Вообще, когда отменили именно электронные сигареты, но остались вот эти вот айкосы и другие устройства, да, не все понимали, почему одно запретили, а другое как бы оставили, хотя, потому что думают, что это в принципе одно и то же. Да.
0: Да. На самом деле это две разные вещи. То есть, например, классическая сигарета и айкос работают почти по одному принципу. Да? Там табак, никотинный табак. Просто при классической сигарете мы нагреваем сами. Процесс горения начинается, распад идет, окисление организма, и дальше человек вредит. Тут в айкосе там есть аппарат. Ты ставишь стик, аппарат сам нагревается. Но тот же самый табак идет. То те же самые фильтры и так далее. В электронка уже немножко по-другому устроена. Она больше за счет, там тоже никотин, кстати, извините, но там больше вот химических элементов, такие как пропиленгликоль и глицерин. Они дают как раз-таки вот этот густой дым и пар. Они немножко по-другому устроены, но когда человек вдыхает электронку, он также получает никотин, порцию никотина, и поэтому расслабляется.
1: Вообще, по вашему мнению, вот эта работа по просвещению, да, именно самих студентов, насколько она влияет и помогает им самим, потому что все-таки студенты, они, может быть, не хотят доверять им многие свои секреты вот эти родителям, да, а вот специалисту довериться легче и получить помощь, чтобы вот направил не тот, кто как бы будет тебя просто ругать, отчитывать, а посторонний человек.
0: Вот как раз таки за счет того, что я посторонний человек, я им никто, да, я просто будьте здоровы, я им никто, за счет того, что я так и начинаю лекцию, я не осуждаю никогда. Я не говорю там, я вам не брат, не сестра, не мама, не тетя. Я просто посторонний человек, который хочет просто свою лепту внести в оклад вашего здоровья. Я читаю лекции не только по табаку. перед родителями, да, мне очень много задают вопросы не только про табакокурение, но и о вреде, например, энергетиков, да, они спрашивают, почему нельзя много употреблять энергетиков, да. И вот тогда вот и разговариваешь, это хотя бы занимает там 2-3 минуты, да, но ты можешь донести, что это нехорошо, это вредно. И этот вред они же не увидят в течение, там, например, года своей жизни, а они увидят через 15-20 лет своей жизни. То есть тот же самый атеросклероз, который должен был наступить в 50-45 лет, да, они увидят через 10 лет, где-то, когда им будет по 30-35 лет.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что все же вот такая работа поможет студентам кому-то бросить, а кому-то обратить внимание на свое здоровье, потому что это тоже, с другой стороны, отсутствие информированности, да, о том, что это все-таки будет нести вред для организма. А я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» у нас приняла участие врач кабинета укрепления здоровья, стоматолог городской клиники для студентов Джибек Бектурова. Программу «Радиоклиника» провела Айдарина.

0: сейчас на громкую связь
1: вас услышите.
2: Добрый день, в эфире Беринч Радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», микрофон Айгай Назаркулова и Канат Султагеев. За режиссерским пультом работает Эльвира Мединова. Шестые всемирные игры кочевников – это не только спортивные соревнования, масштабная культурная программа и встреча гостей из разных стран. За кулисами такого большого международного события стоит огромная команда людей, от работы которых напрямую зависит то, насколько организованно и гостеприимно пройдут игры. Особая роль здесь отводится волонтерам. Именно они будут встречать иностранных гостей и официальные делегации, помогать ориентироваться на площадках, участвовать в информационном сопровождении, содействовать логистике и организации спортивных и культурных мероприятий.
0: Накануне 3 августа для более чем 600 волонтеров шестых всемирных игр кочевников провели специальный тимбилдинг. Участники не только выполняли командные задания и проходили практические тренинги, но и соревновались в национальных видах спорта, учились устанавливать юрту, получили навыки оказания первой помощи и прошли инструктаж по технике безопасности. То есть подготовка волонтеров – это уже не просто обучение отдельным обязанностям, это формирование большой команды, которой предстоит работать в условиях международного мероприятия. И сегодня мы решили подробнее поговорить о том, как именно готовят эту команду, какие требования предъявляются к волонтерам и какие задачи им предстоит выполнять во время шестых всемирных игр кочевников. И прямо сейчас у нас на прямой телефонной связи начальник управления молодежи и минкультуры Кыргызской Республики Бакай Кожукулу. Бакай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Бакай, спасибо вам за то, что вы решили уделить нам несколько минут своего внимания, потому что, насколько я знаю, вы сейчас находитесь также, да, на месте вчерашних событий, скажем так.
3: Да, да. Я в данный момент еще в Курчаке. У нас сегодня проходит второй день нашего тимбилдинга для волонтеров, так как вчера у нас мы собрали около 400 волонтеров и проправили первый день тимбилдинга, а сегодня мы собрали около 200 волонтеров и проводим второй день такого же мероприятия. Точно такой же формат сегодня тоже проходит в том же месте на Джайло Чукурчак.
0: Бакай, скажите, пожалуйста, а вообще, вот какова главная цель такого мероприятия и чему прежде всего должны были научиться или что почувствовать сами участники этого мероприятия?
3: Как мы все знаем, наши волонтеры на всемирных играх кочевников, они будут сопровождать наших гостей из разных стран, они будут перевести и помогать этим нашим гостям и объяснять всю нашу культуру, все наши виды спорта, которые будут на всемирных играх кочевников. И данное мероприятие нацелено, чтобы наши волонтеры почувствовали своими руками, поиграли в национальные игры, понимали всю философию наших игр и потом рассказывали более качественно нашим гостям. Также у нас на нашем мероприятии был рассмотрен обучение по первой помощи, по первой медицинской помощи и по экологии и по климату тоже. Наши партнеры от ЮНИСЕФ и Красного полумесяца, они обучают по этим направлениям, по экологии, по климату и по первой медицинской помощи. Они должны, все наши волонтеры должны знать оказание первой помощи, потому что могут быть разные ситуации, потому что, как мы все знаем, Всемирные игры кочевников проходят в Хырчине. Там могут быть разные погодные условия, там разные ситуации, поэтому наши волонтеры будут все готовы, чтобы оказать первую помощь нашим участникам, гостям, всем, кто будут на всемирных играх кочевников. И также данное мероприятие, как команда образования наших волонтеров, они сегодня, до этого они проходили много разных тем обучения, но сегодня они играют и познакомятся, чтобы создавать хорошую атмосферу среди волонтеров и создавать командный дух в целом. Вот по этому направлению мы в данный момент работаем.
2: Бахай, скажите, пожалуйста, сколько всего волонтеров будет задействовано в шестых играх кочевников? Вот как их обязанности должны быть распределены? Ранее говорилось, что будет 700 волонтеров, правильно?
3: Да, да. Почему мы говорим сегодня о 600 волонтеров? Да, потому что у нас есть иностранные волонтеры, которые прилетают только 30 августа, 29-30 августа из разных стран. Там есть участники из Российской Федерации, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также наши соотечественники, которые живут за границей. Из Великобритании, из Франции, из Италии тоже есть наши соотечественники, которые приедут 30 числа в Кыргызстан. Для них мы организовали тут просто на режиме онлайн. Им показали наше мероприятие, но они не смогли в этот раз поучаствовать, поэтому у нас пока мы провели только для 600 волонтеров. Мы разделили уже по командам, потому что у нас, так как мы все знаем, там будет локация, например, в Бишкеке будет там открытие всемирных игр кочевников, там будет задействовано около 300 волонтеров, и на каждой локации мы уже определили тим-лидеров, которые 20 тим-лидеров, которые будут курировать волонтеров, пожалуй, но они тоже есть волонтеры, но самых лидеров мы отобрали, и они будут кураторами вот этих волонтеров. И уже по командам разделили, каждый волонтер знает, где будет стоять, где будет волонтерить, они уже конкретно знают, уже мы распределили всех волонтеров по локациям.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что наши соотечественники, которые живут в Великобритании, в Италии, в других странах, то есть кандидатам были такие условия, чтобы они знали разные языки в зависимости от того, какие участники из каких стран к нам приедут, да?
3: Да. Все наши волонтеры, 700 волонтеров, они на 95% почти 650 волонтеров, они уже знают английский язык. Они умеют говорить на английском языке, у них хороший уровень. Есть волонтеры, которые говорят на монгольском языке, на итальянском, на французском, на японском, на китайском тоже. Вот такие волонтеры тоже есть, но основная часть, вот 95% наших волонтеров, они владеют английским языком.
0: Маша Бакай, а вот если давайте представим такую ситуацию, что иностранный гость впервые приехал, да, к нам в Кыргызстан и оказался на площадке игр. А вот в каких вопросах волонтер сможет ему помочь? В смысле от навигации и до решения каких-либо организационных проблем, устроиться или просто вот что-то в этом роде?
3: Да. Мы волонтеров обучали от структуры власти Кыргызстана, как вообще в Кыргызстане происходит, какие у нас правления, территория нашей страны, какая культура у нас. Они все знают уже. Они отвечают на все любые вопросы. Они уже готовы. Они могут отвечать на культурные вопросы, на спортивные вопросы, на все вопросы, которые будут организованы на Всемирных играх кочевников, по спортивной части, по другим частям тоже. И они... У них есть на руках уже, мы раздадим карту, справочник, там карта будет, справочник, где что будет проходить, программа там будет, там инструктаж будет, там все будет, там у них в руках будет справочник такой. Они могут на все вопросы, организационные вопросы ответить, и у нас будет отдельный штаб в Хорчине, который будет курировать организационный момент для волонтеров, если они не могут какие-то вопросы решить организационные. Наши волонтеры обратятся наш штаб волонтерский, и они через нас, через вот организаторов будут решать вот эти проблемы организационных моментов.
0: Бакай, а вообще планируется ли после завершения игр, да, сохранить это волонтерское сообщество и привлекать его к другим уже международным будущим мероприятиям в нашей стране?
3: Это очень хороший вопрос, но сейчас обещать что-то не могу, потому что, как вы знаете, это тоже государственные деньги, но я вот планирую вот оставить этот штаб волонтерский, потому что, оказывается, мы это уже чувствуем, да, поддержку волонтеров, как государство, они очень хорошо поддерживают разные наши масштабные мероприятия, например, F1 прошли, там, не знаю, там много шоу, что спрашивали вот этих всех мероприятиях, на этих всех мероприятиях вот были задействованы вот эти наши волонтеры ВИК, Семеновских кочевников. Поэтому я хочу вот сохранить этот волонтерский штаб, но, как вы знаете, это тоже государственные деньги, пока что-то конкретно сказать не можем, но хорошо было бы, если мы сохраним этот штаб по волонтерству.
0: То есть в планах такие планы есть, да?
3: Такие планы, конечно, есть, но прям конкретные решения пока еще не приняли.
0: Бакай, ну я вот был на Формуле 1 и видел, как работают действительно волонтеры. Это очень отличная работа. Ну, понимаете, хотел бы о чем спросить. А для самих волонтеров вообще, есть ли, какие будут условия для отдыха? Потому что вот на Формуле 1 они стояли в жаркую погоду, да? Вот всем объясняли с улыбкой на лице. Но все-таки это молодые ребята, и организм у некоторых, ну, конечно, не приручен к таким погодным условиям, тем более некоторые волонтеры уже прилетят из других стран, да, там вообще другие высокогорные условия. Вот хотелось бы узнать и о том, какие условия созданы и для самих волонтеров.
3: Для самих волонтеров мы в этом году условия для волонтеров будет получше, чем в прошлых играх кочевников, потому что у нас будет форма для волонтеров состоит из пяти элементов. Там брюки, бомбер, там шоперы, там внутри будут аптечки, беспроводной зарядник, там фонарик, там все будет вот, для волонтеров, все необходимое. И мы будем предоставлять жилье и транспорт полностью, но и Красный полумесяц, вот как наш партнер, они выходят, они ставят там пункты первой помощи для волонтеров тоже. Если будут какие-то, ну не знаю, со здоровьем какие-то проблемы будут, они сразу вот раз в полмесяца будут нам помогать. Но, как вы знаете, все равно же это полевая работа, и все равно, ну, на улицах, как и Формула-1, будем на улицах стоять, будем перевести, будем вот такие моменты, но ну, все равно это же работа, это по-любому будет вот полевые работы. Вот такие условия есть по первой помощи, по экипировке, по этим необходимым вещам мы все предоставим для волонтеров.
0: Бакай, а вот на ваш взгляд, как вы думаете, что сегодня мотивирует молодых людей становиться волонтерами вот такого масштабного международного мероприятия? Что они получат вот, помимо самого опыта участия?
3: Это, да, вы уже сказали, что первое, это очень, очень важный фактор, это опыт. Второе, это, я думаю, они участие вот этих всемирных играх кочевников, это их очень интересует, потому что, как мы знаем, это сегодня бесплатно же, например, в открытии участвовать, например, посмотреть открытие, это же тоже через билет же пройдут все наши гости. А для волонтеров это будет бесплатно и хороший опыт. И в конце мы предоставим тоже сертификаты и подарки для наших волонтеров по итогам всемирных играх кочевников. Это тоже, думаю, будет мотивировать. И также у нас есть отдельный закон по волонтерской деятельности. Там предусмотрены разные льготы для волонтеров. И у нас есть волонтерская книжка, которую мы в прошлом году разработали. И мы это тоже предоставим. Это освобождает студентов от практики и дает возможность поступать в зарубежные вузы. Это тоже очень хорошая мотивация, очень хороший фактор, чтобы стать волонтером. И этот хочу отметить, что когда мы в марте объявили набор волонтеров, нам поступило более 9000 заявок. Среди них мы отобрали только 700. Поэтому желание стать волонтером у нашей молодежи очень высоко.
0: И это радует, согласитесь, Бакай.
3: Вот еще это радует, да.
0: Вот, Бакай, еще один такой вопрос, скажем так, предпоследний, да. Вот. Если говорить совсем просто, да, международное мероприятие, как игры кочевников шестые, которые у нас пройдут, ну, конечно, предполагаются некоторые нестандартные, возможно, ситуации. А вот во время тренинга каким наиболее сложным, я имею в виду, сценарием сейчас готовят волонтеры?
3: Не сказал бы таким сложным, но пункт первой помощи, думаю, это для многих очень полезен, потому что там вот эта самая сложная ситуация, возможно, будет в этих пунктах, например, Красного полумесяца вообще в целом, потому что там будет жара, там, не знаю, дождь, разные погодные условия. Вот, чтобы в таких условиях, чтобы не терялись наши волонтеры, будете по первой помощи. Вот, и сказал бы, что такое, по каким-то трудностям. Ну, в целом так.
0: То есть, в принципе, получается на все случаи жизни, но мы очень надеемся, что таких трудных ситуаций не предвидится. Бакай, ну и в завершение нашего разговора последний вопрос, знаю, вы очень заняты. И вопрос таков, как вы видите Бакай, как бы вы хотели бы видеть Бакай, волонтера игр в глазах иностранного гостя? Что человек должен почувствовать после общения с ним, я имею в виду с волонтером?
3: У нас есть волонтеры-атташе, которые встречают наших гостей с аэропорта и сопровождают полностью до конца игр кочевников. Их 150, они переводчики, которые люди сопровождают наших гостей. Мы им говорим, чтобы они всегда чаще улыбались, всегда были отзывчивыми, всегда отвечали на все любые вопросы наших гостей, и они всегда, чтобы решали самостоятельно вот этих каких-то организационных мелких проблем, которые могут решить самостоятельно. Вот они должны решить самостоятельно все вот эти мелкие проблемы и всегда быть отзывчивыми, улыбаться чаще. Вот эти мы должны вот это показать, потому что они сначала не видят, сперва только они встречаются сразу с волонтером, наши гости, и волонтер вот первое впечатление о Кыргызстане вот заставляет наш волонтер. Поэтому вот такие требования мы пока ставим. Я думаю, все хорошо будет, и наши волонтеры справятся с этим.
0: Спасибо вам, Бакай. И, может быть, вы какие-то хотите в завершении нашей беседы обратиться ко всем нашим радиослушателям по поводу предстоящих шестых игр кочевников?
3: Спасибо большое за такую возможность рассказать про волонтерство в целом. Мы всех призываем, вот, приглашаем на Всемирные игры кочевников, наших всех слушателей. И с пониманием относиться к нашим волонтерам тоже, потому что они молодые пока, зеленые. Но они максимально вам всем нашим гостям будут помогать. Вот, ну, они, так как мы все знаем, они бесплатно работают ради нашего общества, государственных целей. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить нашим волонтерам, сказать большое спасибо, потому что они очень большие патриоты, я думаю, нашей страны. Вот, желаю всем добра, хорошего дня.
0: Вам спасибо, Бакай. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был начальник управления молодежи и Минкультуры Кыргызстана Бакай Кожомкулуулу. И мы говорили о том, что накануне 3 августа для более чем 600 волонтеров шестых всемирных игр кочевников провели специальный тимбилдинг. Участники не только выполняли командные задания и проходили практические тренинги, но и соревновались в национальных видах спорта, учились устанавливать юрту, получили навыки оказания первой помощи и прошли инструктаж по технике безопасности. То есть подготовка волонтеров – это уже не просто обучение отдельным обязанностям, это формирование большой команды, которой предстоит работать в условиях международного мероприятия. Шестые всемирные игры кочевников, отметим, это не только спортивные соревнования, это масштабная культурная программа, но и встречи гостей из разных стран, и за кулисами такого большого международного события стоит огромная команда людей, от работы которых напрямую зависит то, насколько организованно и гостеприимно пройдут игры. Особая роль, конечно, здесь отводится волонтерам, и об этом мы только что поговорили по прямой телефонной связи с начальником управления молодежи Бакаем Кожомкулуулу, представителем Минкультуры. Ну что ж, мы продолжаем нашу работу. Далее вас ожидают новости этого часа. Представитель.
1: председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Турбек Асамалиев провел очередное аппаратное совещание администрации президента. Глава кабинета министров отметил успешное проведение в Иссык-Кульской области и формальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской республики, а также этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту Формулы-1 на воде и ряда других мероприятий. Адылбек Асамалиев подчеркнул, что впереди Кыргызстану предстоит проведение мероприятий международного и государственного значения. В частности, в текущем году в стране состоятся юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества с участием глав государств, членов ШОС и шестые всемирные игры кочевников. В ходе совещания руководители соответствующих государственных и муниципальных органов представили информацию о ходе подготовки к предстоящим мероприятиям. По итогам обсуждения Адылбек Асамалиев поручил обеспечить своевременное рассмотрение документов, планируемых к подписанию в рамках саммита ШОС, а также строгое соблюдение утвержденных графиков выполнения всех организационных и подготовительных мероприятий. Ответственным государственным органам поручено принять исчерпывающие меры для проведения предстоящих мероприятий на высоком организационном уровне. В городе Чопон-Ата 6 и 7 августа текущего года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в Кабмине. Встреча глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием представителей государств-наблюдателей. Участники заседания рассмотрят актуальные задачи. Экономика интеграционного взаимодействия, развитие торговли, инфраструктурные проекты и вопросы технического регулирования в рамках Союза. Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило 26 и 27 марта этого года в Шымкенте, Республика Казахстан. Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Даниэр Амангельдиев накануне 3 августа провел очередное совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. В ходе совещания руководители профильных государственных органов представили информацию о текущей ситуации на рынке ГСМ, объемах имеющихся запасов и поставках нефтепродуктов. Особое внимание было уделено вопросам бесперебойных поставок топлива, достаточности имеющихся запасов, а также координации работы государственных органов и участников рынка. По итогам совещания профильным госорганам и организациям дан ряд поручений. Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана предоставила актуальную информацию о ситуации на рынке горюче-смазочных материалов в рамках проводимой работы по стабилизации цен. По состоянию на сегодня, 4 августа, средние розничные цены на топливо в Кыргызстане составляют бензин АИ-92 86 сомов и 9 сома, бензин АИ-95 109,9 сома за литр, дизельное топливо 99,9 сома за литр, сжиженный углеводородный газ 48,8 сома за литр. На улицах Дюшеева, Имарова, Ташкожоева и Тегерменбаши территориального управления Кызылджол города Баткен проведут работы по гравийной отсыпке и расширению отдельных участков. Как сообщили в мэрии города Баткен, решение принято на основании обращений местных жителей. Мэр города Сейтеп Кулубаев совместно с представителями профильных служб выехал на место, ознакомился с состоянием улиц, определил объем предстоящих работ и дал поручение ответственным сотрудникам. Глава города отметил, что обращения жителей находятся на постоянном контроле, а работы по улучшению дорожной инфраструктуры будут проводиться поэтапно. Отмечается, что реализация проекта направлена на улучшение состояния улиц, повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для жителей. В мэрии города Ош сегодня состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел заместитель главы города Шумкарбек Пайзиев. Как сообщили в мэрии города, в приеме приняли участие представители аппарата, руководители муниципальных учреждений и предприятий, а также территориальных управлений. Отмечается, что обращения граждан в основном касались вопросов земли и жилья, незаконного строительства и социальной сферы. По каждому заявлению были даны соответствующие поручения, а ряд вопросов был решен прямо на месте и взят под контроль, говорится в сообщении. Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев поручил усилить контроль за исполнением поручений и соблюдением установленных сроков. Об этом он заявил на плановом совещании с заместителями мэра, главами районов и руководителями городских служб. В рамках подготовки к мероприятиям ШОС мэр поручил закрепить за заместителями контроль за реконструкцией улиц и их комплексным благоустройством. Особое внимание он уделил остановочным комплексам, потребовав ускорить их установку и благоустройство. Главам четырех районных администраций также поручено усилить работу по демонтажу незаконных объектов, особенно тех, где нарушаются правила благоустройства и требования безопасности. По данным Управления по контролю за землепользованием, за первое полугодие этого года в Бишкеке демонтировано 6163 объекта. При этом Джунушалиев подчеркнул, что эффективность работы необходимо оценивать не по количеству штрафов, а по реальным изменениям в облике столицы и соблюдению порядка. Курсы валют по отношению к сомам, установленные Национальным банком Кыргызстана на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыйн, 1 евро 100 сом 78 тыйн, 1 российский рубль 1 сом 9 тыйн, 1 казахский тенге 18 тыйн, 1 китайский юань 12 сомов 94 тыйн. Сегодня днем на большей части территории грозы, дожди, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Норильской областях осадки интенсивные. Температура воздуха: Чуйская область плюс 30-35, Талаская область плюс 27-32, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 30-35, Сыкульская область плюс 22-27. Нарынская область плюс 20-25. В Чолпан-Ате сегодня временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем плюс 22-24. В Бишкеке временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 31-33.
4: С понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.
1: Продолжаем нашу программу, переходим к другим темам. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан идет без задержек и даже с небольшим опережением графика. Об этом в эфире Биринчи Радио сообщил генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. В настоящее время возводятся мосты, строятся туннели и ведутся земляные работы. Далее подробно.
2: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Кыргызстана. Ее цель – соединить железнодорожную сеть Китая с Центральной Азией, а затем через Туркменистан, Иран и Турцию обеспечить более короткий путь к рынкам Европы. Общая протяженность дороги составит около 480 километров, из них более 304 пройдут по территории Кыргызстана. Строительство железной дороги идет без задержек и даже с небольшим опережением графика. Об этом в эфире Биринчи Радио рассказал генеральный директор госпредприятия НК «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев.
5: Кыргызстан, Китай, Узбекистан – это мегапроект не только, да, значение нашей страны, но и в целом для Китая, для Узбекистана, и в целом для других стран, которые будут проходить эту дорогу далее в Европу, да, окно в Европу, как мы это называем, новый шелковый путь. Это важный проект. Технически могу сказать, это один из сложнейших проектов именно в строительстве железной дороги. Почему? Потому что, как вы знаете, у нас страна горная, очень много тяжелых участков, очень много туннелей, мостов, которые будут в дальнейшем строиться. Поэтому специалисты международного уровня делали это ТЭО, что в итоге сейчас уверенностью могу сказать, мы начали, да, практическую реализацию, уже начали строительство на всех участках, километраж, да, 304, на всех 304 километров частями идет работа. Строятся туннели, мосты возводятся, первые сваи, да, мостов, соответственно, и земляные работы, полотно во всех участках, еще раз повторюсь, строится эта железная дорога. Технически, да, тяжело, но с уверенностью мы идем. Этот проект успешно проходит без каких-либо нареканий, опозданий. мы даже, наверное, инсайдерскую информацию чуть-чуть опережаем, как говорится, график работы.
2: Кыргызстан станет транзитной страной между Китаем и Центральной Азией. Доходы будут формироваться за счет платы за перевозку грузов, железнодорожных тарифов, обслуживания поездов, логистических услуг. Железная дорога пройдет через Нарынскую и Джалабадскую области, что может стимулировать строительство складов, развитие промышленности, открытие логистических центров, а также рост малого и среднего бизнеса. Появится более короткий маршрут доставки грузов между Китаем и странами Центральной Азии. Это позволит сократить сроки перевозок, снизить транспортные расходы. Азамат Сакеев отметил, что проект экономически выгоден для Кыргызстана.
5: Очень много споров, да, люди вот говорят, именно по экономически проект нужен был, не нужен был, важен, он выгоден, не выгоден. Ну, каждый из нас мы видим сейчас, да, вот вообще в целом, у нас даже простой, кто не знает, например, какую-то экономику элементарно, мы понимаем, что любой продукт, он исходит именно из логистики. Соответственно, если у нас будет уже открыта дорога с Китаем, да, именно по ЖД, это, еще раз повторю, это будет экономия, это снижение именно на логистику. Соответственно, товары будут ниже. Вот это один из важнейших, да, аспектов. Второй момент, это, соответственно, у нас уже, вы знаете же, когда страна, как бы все граничащие, да, вот именно по железной дороге, у нас нет выхода на море. Мы открываем себе путь в Европу, понимаете, транзит. Транзит – это огромный деньги. Я вам скажу, любая железная дорога зарабатывает именно на транзите. То, что внутренний импорт, экспорт – это не заработок. И то вот мы, железная дорога, да, как бы пытаемся на импорте, на экспорте. Соответственно, на развитие, огромные средства, которые будут приносить, да, большую прибыль, это транзит. Почему? Потому что за каждый продукт, да, ты, по прохождению по нашей дороге, 34 километра, мы зарабатываем. Соответственно, второй момент – это транзит, который будет зарабатывать, да, наша страна. Это огромные средства, как наш уважаемый президент сказал, я даже могу повторить его, да, вот, слова, то, что это будет старым культуром. А на самом деле будет это очень экономически успешным проектом, дай бог. И в-третьих, наша продукция открывается миру, понимаете? Почему? Потому что к нам открывается Европа, страны Персидского залива. Мы соединяем нашу, да, железную дорогу именно с такими там, большими странами, да, то же самое, как Индия, еще раз повторю, Европа, Туркменистан. Наша продукция с легкостью будет проходить, продаваться на международном рынке. Поэтому этот проект, ну, не знаю, по всем направлениям он является экономически важным и эффективным. Поэтому время покажет, мы достроим эту дорогу, а уже потом в последующем определенные скептики, наверное, поймут, что этот проект нужен как воздух, как вода.
2: При строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в Кыргызстане особое внимание уделяют экологии. Как сообщил генеральный директор госпредприятия национальная компания «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакеев, технически это один из сложнейших проектов.
5: Очень много были моментов, как мы должны были пройти эту железную дорогу. Свойство, да, строительства железной дороги максимально должно быть прямой участок. Почему? Потому что вот когда поезда с грузами или с пассажирами идут, это не как автомашина, да, там раз, там проехался, там на серпантинах крутишься. Поэтому максимально нужно ее прямой делать. Да, в каких-то местах ты пытаешься делать, как мы говорим, радиусы важные, да, вот именно части безопасности. Этот проект, он, почему мы еще говорим международного уровня, да, вы знаете, у нас очень много в Кыргызстане заповедников, таких мест, да, где мы не должны, природа у нас охраняемая, экологическую мы должны ее как бы в обязательном порядке учесть. Да? Это не просто галопом пошел, неважно, что там природа какая, какая. Мы не должны это портить, поэтому экологически мы проходили заповедники, не трогайте заповедники, мы проходили через туннели, приходилось прорубать горы, чтобы, да, там туннели. У нас есть вот три больших туннеля, это Нарынский, Кукар. Вот эти три важных туннеля, которые первым очереди мы начали строить, чтобы время как бы не терять, проходили именно через вот эти заповедники, чтобы не задевать нашу экологическую среду. В остальном, где бы мы ни проходили, мы преодолеваем. Самое главное, вот я же говорю, мы на моменте очень много выходят и какие-то исторические курганы, да, которые потом в целом мы должны в обязательном порядке их перезаходить.
2: 3 июля в Высокольской области официально начала работу специальная финансовая инвестиционная территория Тамче. Сегодня, спустя месяц после запуска, можно говорить не только о создании новой инвестиционной площадки, но и о первых шагах по ее развитию.
1: Еще месяц назад состоялось официальное открытие новой специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи. В церемонии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, представители правительства, дипломатического корпуса, международных организаций и зарубежного бизнеса. СФИД создается как отдельная площадка с особыми условиями для инвесторов. Здесь предусмотрены собственный финансовый регулятор, единый цифровой регистратор, специальный налоговый режим и возможность 100% иностранного владения бизнесом. По замыслу авторов проекта, Тамчи должна стать не просто инвестиционной зоной, а полноценным деловым центром, способным привлечь крупные международные компании и новые проекты в Кыргызстан. На церемонии открытия президент Садыр Жапаров отмечал, что для СФИД уже сформирована необходимая законодательная база, которая определяет статус территории, порядок регистрации и лицензирования, а также гарантии защиты прав инвесторов.
6: Законодательством о специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи определены статус территории, ее правовая основа, порядок деятельности, органы управления, регулирование, регистрация, лицензирование, механизмы разрешения споров и гарантии для участников. Именно благодаря такому тщательному подходу создан полноценный правовой институт, направленный на долгосрочное функционирование инвестиционной территории Тамчи, защиту интересов всех участников и укрепление доверия инвесторов. Согласно предварительным прогнозам, проект будет постепенно набирать темпы развития, и к 2035 году на этой инвестиционной территории ожидается работа более 3900 компаний-резидентов и создание более 10 тысяч новых рабочих мест. Как вам известно, когда на финансово-инвестиционную территорию приходят компании, вместе с ними приходят новые заказы для строителей, поставщиков, транспортных компаний, гостиниц, ресторанов, сервисных организаций, фермеров и предпринимателей. Таким образом, этот проект дает нашему народу работу, бизнесу новые возможности, а государству новые источники экономического роста.
1: Одним из ключевых преимуществ новой площадки станет специальный налоговый режим. В течение 49 лет для резидентов предусмотрены нулевые ставки по налогу на прибыль, дивиденды, прирост капитала и НДС. Кроме того, инвесторам гарантированы свободная репатриация прибыли и возможность полного иностранного владения бизнесом. Ожидается, что такие условия позволят привлечь в Кыргызстан новые международные проекты. О том, какой интерес уже проявляется зарубежные компании и какие направления инвестирования являются наиболее перспективными, говорит глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской

0: этот момент проходили процедуру регистрации. При этом развитие СФИД предлагает эффект не только для самих инвесторов. Реализация проектов на территории Тамчи может дать дополнительный импульс строительству, гостиничному и ресторанному бизнесу, транспорту и другим сферам экономики. О том, какие экономические изменения может принести новая инвестиционная площадка, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.
1: Темпы роста экономики, безусловно, поддержать эти темпы нужны, безусловно, всегда инвестиции. Это один из таких глобальных факторов мировых, которые способствуют привлечению иностранных инвестиций, продвижению страны на международном инвестиционном уровне. Кроме того, это также привлечение в туристический сектор, это продвижение Кыргызской Республики на мировой арене. Мы входим в топ стран, которые как бы непосредственно занимаются привлечением и управлением инвестиций. Я думаю, что это как раз-таки один из факторов. И, безусловно, это и доходы в республиканский бюджет.
0: Новая инвестиционная площадка призвана дать импульс не только привлечению капитала, но и развитию предпринимательства, созданию новых производств и рабочих мест. Для экономики страны это означает расширение деловой активности и появление новых возможностей для отечественного бизнеса. О том, какую роль СФИД Тамчи может сыграть в развитии экономики и привлечении новых инвесторов, рассказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков.
2: Для реализации этого проекта перво-наперво, вот я упомянул, 20 миллиардов долларов инвестиций в Кыргызскую республику, это все равно по определению СФИД Тамчи, если мы закон посмотрим, первая статья дает определение, что такое СФИД Тамчи, это часть территории Иссык-Кульской области Кыргызской республики. Но предусматривается ежегодное отчисление сумм в республиканский бюджет.
0: Особое внимание при создании СФИД уделено финансовому и правовому регулированию. Территория работает на принципах английского права, а одним из ключевых элементов станет Международный центр по разрешению коммерческих и инвестиционных споров. Предполагается, что такой механизм позволит инвесторам рассчитывать на понятные и прозрачные процедуры при ведении бизнеса и разрешении возможных споров. О правовых механизмах и гарантиях, предусмотренных для участников СФИД, рассказал министр юстиции Кыргызской Республики Аяс Баетов.
3: Один из самых важных моментов – это создание особого правового режима и особой защиты для инвесторов на принципах английского права. Поэтому создается Международный центр по разрешению споров, арбитражный центр, где будут работать, конечно, такие известные международные юристы, которые будут обеспечивать защиту прав инвесторов и разрешение споров на принципах общего права. Да? Конечно, сейчас идет, определяется лицо, которое будет возглавлять данный центр, рассматривается несколько известных международных юристов. Но это очень важная часть проекта Тамчи.
0: При этом Тамчи рассматривается не только как финансовая и деловая площадка. Территория расположена в Иссык-Кульской области, рядом с одноименным селом и международным аэропортом Иссык-Куль. Общая площадь инвестиционной зоны составляет около 6 тысяч гектаров. Здесь уже работает современный бизнес-центр, продолжается строительство гостиничных и жилых объектов. По предварительным прогнозам, к 2035 году на территории СФИД смогут работать более 3900 компаний-резидентов, а количество новых рабочих мест превысит 10 тысяч. Говоря о перспективах проекта, глава государства отдельно подчеркнул необходимость сохранения уникальной природы Иссык-Куля. Развитие территории, по его словам, должно проходить с соблюдением всех природоохранных требований. Для Кыргызстана это особенно важно. Инвестиционная активность должна сочетаться с ответственным отношением к окружающей среде. СФИД Тамчи создана с расчета на долгосрочную перспективу. 49-летний специальный режим должен обеспечить инвесторам стабильные условия для реализации проектов. Теперь главная задача – наполнить созданную площадку конкретными инвестиционными проектами и обеспечить их успешную реализацию, сохранив при этом уникальную природную среду Иссык-Куля. Канат Султакеев, Биринчи радио.
4: Это была программа «Кыргызстан». Ее для вас провели Айдай Низаргулова и Канат Султакеев.

Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую Госпрод.

0: работе Центр единого окна в соответствии с рекомендациями номер 3335 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяцев. В 2025 году выдано 16314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганам. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорган. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI Trade KG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товара. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.
8: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
7: Урматтуу замандар, сиз улутубуздун оңго жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаңы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
9: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде болду. Биз сиздер менен биринчи радионун 104.1 частотасынан, анан фейсбуктан түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз жараны. Өзүңүздөргө белгилүү, 30 жылдык, 20 жылдан ашып эгемендүү заман өз колубузга келгенде пайда болгон биринчи идеологиялык документ. Кыргыз жараны деген ким? Кыргыз жараны кандай болуш керек? Азыркы жаран коом алдында эмне милдетти өтөш керек деген маселени президент элдин калктын алдына койгон. Коомдук талкуу болгон, анан концепция кыргыз жараны концепциясы кабылданган. Мына ошол 20 жылдан бери мына 6 жылдын жүзү болду. Ошондон бери биз бул талкууладык, жаран улуттуу жаатты түшүндүк. Эң негизгиси көрсөткүчтөрдүн бири кыргыз жараны деп биз кимдерди атайбыз деген түшүнүктү таптадык. Анан кыргыз жараны деп азыркы учурда эң чоң жетишкендигибиз бул паспортторубузга кыргыз жараны деген титул жазылды. Мына ошондон бери ушул талкуунун башында турган ушул концепцияны иштеп чыгууга түздөн түз катышкан кыргыздын бир Чынара Эсенгул деген кичинекей кызы бар. Бул киши эл аралык эксперт, эл аралык бизнес фондунун Борбордук Азия программасынын жетекчиси. Кыргыз жаранын концепциясын иштеп чыгууга абдан чоң эмгек сиңирген. Биз бул иши менен бирдикте тренингдерди өткөргөнбүз, конференциялар өткөн. Эң аягы кыргыз жараны боюнча республикалык форумдар өткөн. Мына ошонун баарына бир гана биз төмөндөгүдөй маселелерди коюп келдик. Кыргыз жаран деген ким? Жарандык жоопкерчилик деген эмне? Жарандык укук деген эмне? Жарандык милдет деген эмне? Жарандык коом деген эмне? Анан мына ушул нерселердин баарында бизде кыргыз республикасында жооп пайда болду. Ошон үчүн сөздү билген кишиге бир деген сөз бар. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга ушул 6 жылдык тарыхый документтин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүп атабыз. Сизге бүгүнкү түз эфирге келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, эми сиз эл аралык масштабтарда иштеп аткан кишисиз. Мен жогоруда айткандай ушул концепцияны талкуулап бул ишке киргизгениңизге 6 жылдын жүзү болду. маселе кайсы стадияга келди сиздин оюңузча? Биз кайка келип токтолдук?
10: Бүчүгө кай рахмат чакырганыңыздарга. Эми дароле жооп бергенге өтсөм, чынында кыргыз жараны деген бул уникалдук идея, уникалдук идеологиялык документ, кандайдыр бир рамочный ой көрсөтүп жүрүп, направление багыт бере турган документ болгондуктан, бул уникалдуу дегенде баштан эле айтып келем, башка жерде, башка Азия же Батыш мамлекеттеринде мындай модель жок да. Ошондуктан жаңы модель болгондуктан 6 жылдын ичинде биз ушул аябай мындай кандай деп коет жана күтүүбүз өттөм мондай жогору болсо, албетте 6 жылдын ичинде ал ишке ашпай калды деген тыянакка келип калышы мүмкүн. Бирок менин жеке оюмда баягы саясат таануучу, коомдук процесстерге көз салып жүргөн адам катары Кыргызстан деле эмес, Борбор Азия деле эмес, бирок Батыш Азия чоң-чоң мамлекеттер менен салыштырсак, биз 6 жылда эбегейсиз жумуш жасадык да. Кыргыз жараны иштеп чыгып, элдин оозуна алдырып түшүндүргөнгө 6 жылдын ичинде бир топ жумуштар жасалды. Ошону биз чынында майрамдашыбыз керек. Жетишкендибиздер, жетиштик деп өзүбүздү дагы жакшы баа коюп, албетте кемчиликтерин көрүшүбүз керек, бирок ал кемчиликти мен кемчиликти көрбөй келем, анткени убакыт фактор болуп калат. Биз деген мен деген кеңсек чоң-чоң эл аралык уюмдардын башчылары менен ушу кыргыз жараны сүйлөшкөндө Батыш мамлекеттерин мисалы, алар айтышат да, биз Европада улутту курганга, мамлекеттик патриотизмдин негизинде улутту курганга кылымдар кеткен деп, аз дегенде 200 жыл кеткен. Анан биз эми 6 жылдын ичинде эле кыргыз жаранын патриот кура калабыз же мындай калыптандыра алабыз деп же улуттук биримдикти, улуттук дегенде бул этникалык мааниде эмес, улуттук деп жана жарандык биримдикти, жарандардын баарын, кыргыз жарандарды биз бүт Кыргыз Республикабыз үчүн эмгектенебиз, мекеним менден башталат деген лозунг менен иштететкенге, ал деген бул процесс, ага убакыт керек. Бирок ал бизге талыксыз туура багыттагы аракеттер керек да. Ал аракеттер менен Европа мамлекеттери өзүнүн улуттук мамлекетин аз дегенде бир кылым, эки кылымда курушкан.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Жапаров подписал закон о юридическом представительстве. Документ принят Чокотку Кенешем 24 июня 2026 года. Закон вводит институт юридических представителей, предусматривает создание их единого реестра и устанавливает требования к квалификации, профессиональной подготовке и дополнительному обучению. Юридические представители получат право участвовать в гражданском и административном судопроизводстве, а также в делах о правонарушениях наравне с адвокатами в пределах установленных полномочий. Кроме того, документ предусматривает единые стандарты профессионального поведения, дисциплинарную ответственность и соблюдение юридической тайны. Министерству юстиции предоставляется возможность временно устанавливать исключения из требований в регионах, где наблюдается нехватка специалистов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон о погребении и похоронном деле, далее закон. Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня текущего года. Целью закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами. Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию, предание тела умершего огню, огненное погребление. Исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего. Запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности. Закон вступает в силу по истечению 10 дней со дня официального публикования. В городе Чолпан-Ата 6 и 7 августа текущего года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в Кабмине. Встреча глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием представителей государств-наблюдателей. Участники заседания рассмотрят актуальные задачи экономико-интеграционного взаимодействия, развитие торговли, инфраструктурные проекты и вопросы технического регулирования в рамках Союза. Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило 26 и 27 марта этого года в Шымкенте. Адылбек Асамалиев заявил, что лично принимает крупных инвесторов и рассматривает их требования. Об этом председатель Кабинета министров сообщил в подкасте агентства «Хабар». По его словам, инвесторов прежде всего интересуют сроки предоставления земли, объем вложения и предоставляемые льготы. В период строительства крупным проектам могут предоставляться освобождение от НДС и таможенных пошлин на ввоз оборудования. При этом, отметил Касымалиев, от подоходного налога, заработной платы сотрудников и отчислений в соцфонд инвесторов не освобождают. Глава Кабмина также подчеркнул, что уровень доверия инвесторов к Кыргызстану вырос, а в стране уже реализуются проекты на основе многомиллиардных соглашений. Основные праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Кыргызской республики в этом году, состоятся 11 и 12 сентября в городе Талас. Об этом сообщили в представительстве президента Кыргызской республики в Таласской области. В День независимости 31 августа праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны. В столице в этот день состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Также пройдет открытие Бишкек-арена и будет дан официальный старт Всемирным играм кочевников. В рамках открытия игр состоится парад команд участниц и будет организована концертная программа. Служба антимонопольного регулирования представила актуальную информацию о ситуации на рынке горюче-смазочных материалов в рамках проводимой работы по стабилизации цен. По состоянию на сегодня средние розничные цены на топливо в Кыргызстане составляют: бензин АИ-92 86,9 сома за литр, бензин АИ-95 109,9 сома за литр, дизельное топливо 99,9 сома за литр, сжиженный углеводородный газ 48,8 сома за литр. В завершение выпуска о погоде. сообщает, как из гидромет ночью на большей части территории Джалабадской, Сыкульской, Наринской областей, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Баткентской областях дожди грозы, местами в Джалабадской, Сыкульской областях осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Талаской, Ошской, Сыкульской, Наринской областей, местами в Баткентской области, предгорных и горных районах Джалабадской области дожди грозы, местами в Чуйской, Джалабадской, Сыкульской областях осадки интенсивные. В долинной зоне Джалабадской области без осадков. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 15-20, днем плюс 28-33. Талаской области ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31. Баткентской области ночью плюс 19-24, днем плюс 31-36. Ошской и Джалабадской области ночью плюс 20-25, днем плюс 31-36. Иссык-Кульской области ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28. Нарынской области ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. В Челпонате временами дожди и грозы, ночью плюс 16-18, днем плюс 24-26. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ночью плюс 18-20, днем плюс 30-32.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.

0: Азов отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн Сүмбекемдө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Добрый день, в эфире биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении, транспортировке, сертификации и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребители в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
3: Здравствуйте.
2: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня, поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, провести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
3: Прежде всего, необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой и единственной стране СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал туризма до 2027 года, концепция развития халал индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал индустрии при Министерстве экономики и коммерции. Основной задачей которого является реализация политики в области халал индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественных халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал продукции Кыргызской Республики. вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственное введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества, своеобразного такого. Потому что, давайте будем объективно смотреть на вещи, да, в республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов, и зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал? Почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия? И каким органом был он получен, для нас остается неизвестным. А между тем, мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезности, качества этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициированный проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал продукции Кыргызской Республики, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров соответственно.

0: национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации согласуется с управлением, духовным управлением мусульман по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центрам выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы ardal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал продукция — это не только пищевая продукция, а, как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем уже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
1: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
0: В принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции, мяса в Крымскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
1: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
0: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. А на настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной стороны нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь то импортер, если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
1: Да, давайте на примере.
0: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании. И в установленном порядке заполняет все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Ташкентский центр стандартизации метрологии и испытаний. И также один частный орган — Центр развития халал индустрии. Вот они правомерные, в пределах своей компетенции, рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
1: Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились

халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии с требованиям исламских стандартов. Да, ОСМИК есть у нас такая организация, которая в Турции находится. Да, все стандарты, которые разрабатываются на основании этих стандартов, наш орган был аккредитован по тем же стандартам,

новые добавки, это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверки

0: такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
1: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас пока на сегодняшний день нет взаимного признания, такого соглашения у нас нет. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Mm-hmm. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан заводится мясо, да, каждый день. Если на

0: нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно относится к мясным продукциям. Mm-hmm. Это протокол обязателен, даже если это в мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, то если сдается, там могут выявить ДНК не только халал и не халал, там может быть собачья цена определить. Обычно у нас ассоциация, да? У нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы
1: замороженные можем найти,
0: да, замороженные, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без

0: вопрос. Алексей, скажите, для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
1: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе и финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения ХАРО сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все.
0: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
1: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость – это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, и действительно ли оно им нужно, хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время реальная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто колбаса. Это колбаса со знаком халал. Соответственно, она продается немножко чуть завышенным ценовым порогом. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче поступления заявки в аккредитованный орган по сертификации, происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением Мусульман выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение выдавать или выдавать сертификат заключения. А что касаемо импортеров, ну, нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть я завожу сюда 2000 тонн мяса, оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция, получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халалу. То есть это будет такого рода потребительский контроль, надзор. То есть мы с вами можем научиться сами оценить качество продукта, так сказать.
0: То есть смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
1: Да, ну, так и будет. То есть подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая, такой-то импортер тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. Мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
0: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще, обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция.

колбасный рецепт, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021 это о безопасности пищевой продукции, да, а там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все под документом прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже это система безопасности пищевой продукции называется, да. А тот, который я ранее говорила, в принципе ХАСП, только одна часть

есть Айом нет, да, молочные заводы, Аблак плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть, даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех ведрен 22 тысячи. Где эта система не работает, даже в принципе ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасно считаться не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю.

так как декларация – это такой форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что

идут уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, как возвращаемся к колбасу, да? Mm-hmm. Колбасу, например, должен прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там суп, добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии. Да? Специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там, с Китая или с откуда, из Индии. Да? И все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять? Даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет вот эта цепочка дороги, mm-hmm. вот это, где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной продукции, не должен присутствовать даже не то, что не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом

0: тоже время затратная эта процедура, но они готовы это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявки.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все
2: даже
0: должно быть
2: период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, ну, если касается растениеводческой или животноводческой продукции. Вот, ну, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы употребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин. А желатин — это

соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги.

0: стримом предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельно, когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией. Это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Подскажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
0: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз говорил о том, что в Кыргызской республике в первой и единственной на просторах СНГ принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют, ну, ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченные органы. Также и в России, но в России там, в зависимости от субъекта федерации, там еще большее количество таких органов по сертификации. Каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
1: Единого нет, да?
0: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: По проверке и сертификации, да, грубо говоря?
0: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами, какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на Евразийскую экономическую комиссию, сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. И они сразу Министерство экономики пишут, вот ваш закон о халал индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
0: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальный режим регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственно, давайте проработаем вопрос соглашения, который предусматривал взаимное признание. Но для этого создайте у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
1: Uh-huh. Вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халала, значит, он будет такой другой, да, получается? Или, ну, или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
0: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легкоузнаваемый и легконаносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То есть, если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет и наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
0: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование. Потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все не просто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или...

0: строгих ограничений нет, потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
1: Опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. Вот по окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзор.

не соответствует нормам законодательства. То есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал. Такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего

0: оштрафовал продукцию на прилавках, будет негативно. Но тут можно принудить производителя или импортера, вы снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, если так говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста, но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленный образца сертификации теста халал.
1: То есть получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, с перезамерами вот этой части?
2: Да. Нет, а сертификаты уже у нас 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год, сертификат

внесли изменения, да, вот законы и правила сертификации по международным стандартам, вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся

0: скота, это считается халава. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да? Mm-hmm. А если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала, список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то из добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот, как ранее сказали, это ветеринарной службе, лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: Угу. И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей, скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат. У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом, можно...
1: Ну, и вообще, к предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом, можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь, рассмотреть. Обращайтесь в наш центр, обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай.

0: Добрий вечір на Бірінчі Радіо, програма «Итоги дня» в студії Айда Низаркулова. За режисерським пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. В Бишкеке состоялся форум высокого уровня строительства и развития нового города «Осман-2026». В ходе прошедшего форума обсуждались вопросы градостроительного планирования, развития инфраструктуры, формирования функциональной структуры нового города, а также привлечения инвестиций. В Кыргызстане за 7 месяцев этого года полностью завершено асфальтирование 1100 километров автомобильных дорог. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какие дороги уже приведены в порядок? За счет чего удалось увеличить объем работы? Какие участки сейчас находятся в работе? Вы узнаете в сегодняшнем выпуске. По данным Национального статистического комитета, в 2025 году число туристов, посетивших Кыргызстан, достигло 5,31 миллиона человек. Доходы от экспорта туристических услуг превысили 1 миллиард долларов. Эксперты отмечают, что рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию регионального туризма. Подробнее эти темы в сегодняшнем итоговом выпуске. В Бишкеке сегодня состоялся форум высокого уровня строительства и развития нового города «Осман-2026». В ходе прошедшего форума обсуждались вопросы градостроительного планирования, развития инфраструктуры города, формирования функциональной структуры, привлечение инвестиций и расширение международного сотрудничества. В форуме приняли участие представители госорганов Кыргызстана, а также представители научного сообщества из Китая и другие крупные инвесторы. Подробности в материале.
1: Город сегодня будущего «Осман». Планируемая общая площадь 4000 га. Разместит 200-300 тысяч жителей. Новый город «Осман».
0: 4 августа в Бишкеке состоялся форум высокого уровня строительства и развития нового города «Осман», посвященный вопросам реализации проекта строительства экологически чистого города. В рамках форума были рассмотрены вопросы практической реализации проекта, развития отраслевой инфраструктуры и механизмы дальнейшего сотрудничества. Также состоялась церемония подписания ряда документов, направленных на дальнейшее продвижение проекта. Руководитель Государственной дирекции по строительству экологически чистого города «Осман» при управлении делами президента Кыргызской республики Эльмар Джунусов рассказал, какие вопросы обсуждались на форуме.
2: Сегодня приехали гости из Китая, проектный институт, академики, люди, которые работали 6 месяцев над чертежами, над воплощением генерального плана. Были представители министерства ведомств. Техническом уровне мы обсуждали все технические вопросы, которые возникли после презентации города «Осман». Сегодня эскизный план, генплан более детальный, проработанный, выносится на обсуждение. До этого у нас был единственный эскизный план, который был разработан 3 года назад совместно с Министерством строительства Кыргызской Республики. На основе этого эскизного плана наш инвестор с китайской стороны, они его доработали, сделали его максимально жизнеспособным, как сказать, да? То есть в форме вы можете это увидеть, будет еще раз показан, демонстрирован их идеи воплощения, что они, как они видят. Также вот, мы специально пригласили экологов, там, представителей Министерства экологии. У всех будут возникать вопросы, и будем совместно на них отвечать и спрашивать.
0: Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бекулов в своем выступлении отметил стратегическое значение проекта «Осман» для социально-экономического развития страны и подчеркнул, что его реализация открывает новые возможности для привлечения инвестиций, внедрения современных технологий и устойчивого развития городской инфраструктуры.
3: Учитывая, что данный проект реализуется на территории Сызской области, будут взяты на, скажем так, на особое внимание, на особый контроль. Это вопросы экологической безопасности, потому что город «Осман» основным проектом и основным направлением является это именно такие безопасность, экология, учитывая особенности территории Сызской области. Также академики сегодня предоставить свои видения, свои решения, как можно будет это все адаптировать, учитывая особенность нашего региона. И также мы заинтересованы приглашать и других крупных компаний, которые заинтересованы работать и строить свои, и реализовать свои проекты в рамках этого проекта. Учитываются все моменты, начиная от экологической безопасности, заканчивая тем, чтобы они использовали современные стандарты. Я предлагаю, что с учетом того, что как сегодня будут приняты окончательные меры, окончательные видения, мы сразу же приступим к обсуждению уже возможности ухода строительства, потому что также будут принимать участие госорганы, и совместно мы придем к общему мнению и уже начнем действовать. И для нас, конечно же, важно, чтобы этот проект реализовался, и мы также заинтересованы, чтобы проект реализовался в скором времени. Поэтому все зависит от сегодняшнего обсуждения, все зависит от того, что как эксперты видят это все.
0: Дамирбек Бекулов подчеркнул, что агентство заинтересовано в том, чтобы в проекте принимали участие компании с большим опытом.
3: Национальное агентство по инвестициям на самом деле ведет работу в рамках своей компетенции. Мы через призму привлечения инвестиций заинтересованы, чтобы этот проект, в этом проекте принимали участие компании, которые уже имеют большой опыт, имеют решения технологические, которые будут соответствовать нашим всем требованиям. И, конечно же, мы всегда за, чтобы этот проект был всегда ход средств шел с нашим планом. В целом было отмечено, что в рамках средств этого города будут привлекаться инвестиции до 20 миллиардов долларов США. Соответственно, мы сейчас важно, что важно это учесть экологическую особенность, потому что это биосферная зона. Поэтому есть понимание. Поэтому мы сейчас на уровне академиков современных компаний, которые имеют решение, мы сейчас поэтому на их уровне мы сейчас сделаем презентацию, будут обсуждения совместно с госорганами. Потом мы примем уже план, ход действий, дорожную карту и будем уже реализовывать.
0: Руководитель государственной дирекции по строительству экологически чистого города Осман при управлении делами президента Эльмар Джунусов также отметил, что изначально у города Осман был другой инвестор.
2: 3 года назад был совсем другой инвестор, сколько вам известно. А в прошлом году, 18 августа, было подписано новое соглашение, инвестиционное соглашение с компанией Redstone. Вот эта компания совместно с проектировой компанией приехала сюда презентовать. Компания эта, которая Гетплан чертил, является одним из компаний, основных проектировщиков, которые рисовали генеральный план Шэньчжэнь. Мне удалось 2 недели назад там побывать, увидеть город. Там все показали, насколько быстро вырос. Обошел такие города, как Гуанчжоу. Кстати, из опыта этого города Шэньчжэнь были нам предложены их вариант генерального плана. Площадь территории она не изменилась, осталась в пределах 4000 гектаров, 4015, если точно. Население изначально планировалось 500 тысяч, но после сегодняшних обсуждений и рекомендаций наших проектировщиков, экспертов, мы на сегодняшний день примерно оцениваем не менее 200 тысяч, 200-250 тысяч жителей. Во-первых, если вы увидите генплан, там построек не так много, то есть мы высоту, слишком больших высотных зданий не будем делать, там есть ограничения, рядом есть аэропорт, все такое. Соответственно, количество возводимых, реализуемых квадратных метров будет меньше. Ну и больше мы, если увидели, там больше даем зелени, 30-40% на озеленение.
0: Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития нового города Осман и обмена опытом в сфере современного градостроительства и инвестиционного сотрудничества. В нем приняли участие представители госорганов Кыргызстана, представители академического сообщества Китая, а также крупные компании и инвесторы. Айдая Низаркулова, Биринчи Радио. В Кыргызстане за 7 месяцев этого года полностью завершено асфальтирование 1100 километров автомобильных дорог. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было заасфальтировано 455 километров. Какие дороги уже приведены в порядок, за счет чего удалось увеличить объем работы и какие участки сейчас находятся в работе, в репортаже Каната Султакеева.
4: 1100 километров, именно столько автомобильных дорог в Кыргызстане полностью заасфальтировано по состоянию на 1 августа текущего года. Для сравнения, годом ранее за тот же период этот показатель составлял 455 километров. Таким образом, объем выполненных работ увеличился на 645 километров. В Министерстве транспорта и коммуникации отмечают, что рост стал результатом увеличения объемов строительства, реконструкции и ремонта дорожной инфраструктуры. О том, что стоит за этой цифрой и как организованы работы, рассказывает специалист отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Бактыбек Кызыбегай.
5: Учурда өлкө боюнча жол тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар ири курулуш жана реконструкциялоо долбоорлорду активдүү иш
6: кылууда. Работы направлены на укрепление межрегиональных связей и обеспечение безопасного и комфортного передвижения граждан. В Бишкеке продолжается реконструкция северной объездной дороги, автодороги Бишкек-Токмок, а также строительство дороги Элебетиновка-Гиспешовна. Высокими темпами ведутся работы и на автодорогах Бишкек-Ош и Арашан-Чукучак. Завершить эти объекты планируется до конца 2026 года. В Иссык-Кульской области реализуются стратегические проекты, среди которых дороги Балыкчи-Айлма, Чолпон-Ата-Айламала, Балыкчи-Баканбаев-Каракол и Каракол-Эмгикчеле. На всех участках активно продолжаются строительные работы. Кроме того, в Нарынской области ведется строительство автодороги Нарын-Баэтов, а в Жалал-Абадской области – реконструкция дороги Алабука-Жаны-Базар. Их завершение намечено до конца текущего года. В целом по стране дорожное строительство идет в высоком темпе. Министерство уделяет особое внимание качеству и срокам. Контроль за объектами осуществляется ежедневно.
4: При этом речь идет не только о новом асфальтовом покрытии. По всей стране продолжаются строительство и реконструкция автомобильных дорог, а также капитальный ремонт уже существующих участков. Работы ведутся как на дорогах республиканского значения, так и на внутренних дорожных сетях. По данным Министерства транспорта, увеличение объемов дорожных работ должно способствовать улучшению транспортного сообщения между регионами, повышению доступности населенных пунктов и созданию более комфортных условий для водителей и пассажиров. О том, какие направления сегодня являются приоритетными и где работы продолжаются, мы попросили рассказать начальника управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации Кыргызстана Аскара Эсеналиева.
7: Как вам уже известно, мы в этом году запланировали заасфальтировать более 1600 километров автомобильных дорог. По всей стране у нас реализуется около 30 крупных инфраструктурных проектов. Я хочу остановиться о крупных проектах, которые связывают нас с другими странами. Это автомобильная дорога Барстон-Бедель. Также хочу рассказать об строительстве автомобильной дороги Северной объездной, которая является международным транспортным коридором. Основная цель проектов – это улучшение транспортной связанности страны и увеличение грузопотока и создание условий для наших граждан. Министерство транспорта на 2026 год в разы увеличили финансирование для строительства автомобильных дорог. И, как вы знаете, мы тоже приобрели

0: Минтрансы подчеркивают, достигнутый результат – это промежуточный показатель. Несмотря на завершение асфальтирования 1100 километров дорог, дорожные работы по стране продолжаются. Перед дорожными службами стоит задача не только увеличить объем строительства, но и обеспечить качество покрытия, соблюдение технологий и установленных сроков. Продолжит начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации Оскар Эсиналиев.
1: Вместе с тем мы улучшаем нашу материально-техническую базу. У нас есть лаборатории. После строительства дорог специалистами Министерства транспорта проверяется качество дорог, проходит все этапы проверки лабораторных исследований. Мы в этом году планируем завершить строительство участка автомобильной дороги Балыкчы-Барсхон 25 километров. Также нами будут завершены работы по северному объездному дороге и основных приоритетных дорог.
0: Таким образом, за 7 месяцев текущего года в Кыргызстане заасфальтировано 1100 километров автомобильных дорог, на 645 километров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожной сети продолжаются. В Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызстана отмечают, что основная цель – улучшить качество транспортного сообщения, обеспечить более удобное и безопасное передвижение между регионами и создать современные дорожные условия для граждан. Канат Султакеев, Биринчи радио.
2: По данным Национального статистического комитета, в 2025 году число туристов, посетивших Кыргызстан, достигло 5,31 миллиона человек. Это на более чем 45% больше по сравнению с 2024 годом, когда страну посетили 3,66 миллионов человек. Также сообщается о том, что доходы от экспорта туристических услуг превысили 1 миллиард долларов, что более чем на 8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Эксперты отмечают, что рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию регионального туризма. Подробности далее. Согласно данным пограничной службы, в 2025 году количество пересечений государственной границы иностранными гражданами составило 10,5 миллионов. Увеличение туристического потока наблюдается как в организованном секторе, включая гостиницы и туристические компании, так и в сфере гостевых домов и аренды жилья. Эксперты отмечают, что рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию туризма в Кыргызстане. Рамис – директор одного из гостевых домов в Иссык-Кульской области. Он отмечает, что сегодня многие туристы хотят не только насладиться природой Кыргызстана, но и жить в хороших условиях.
3: Сегодня туристы хотят не просто увидеть красивые горы. Им важно пожить в юрте, попробовать национальную кухню, познакомиться с бытом и традициями кыргызского народа. Именно такой опыт делает Кыргызстан привлекательным. Этнотуризм помогает развивать регионы, создает новые рабочие места и приносит доход местным жителям.
2: Кыргызстан продолжает привлекать туристов благодаря своей уникальной природе и богатой культуре. В последние годы страна укрепила свои позиции на внутреннем и международном туристическом рынке. Наблюдается значительный рост потока туристов. Основные факторы, способствующие этому, включают природные красоты, национальную культуру и гостеприимство местного населения. Заместитель директора Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов рассказал, какие задачи поставлены перед Госагентством.
4: Президентом нашей страны Садыром Нурхожоевичем Жапаровым в недавнем выступлении было озвучено, что по итогам 2026 года Кыргызстан ожидает более 13 миллионов туристов. Да, это хороший показатель, но мы в будущем должны перейти от количественных показателей к качественному, привлекать все более высокомаржинальных туристов. И для этого нам необходимо повышать уровень сервиса,
2: В ближайшие годы планируется довести взаимный туристический поток между Кыргызстаном и Узбекистаном до 10 миллионов человек. Об этом ранее сообщил директор Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов, отмечая, что Кыргызстан и Казахстан улучшают свое сообщение. В 2025 году из Узбекистана и Кыргызстан приехало более 6,5 миллионов туристов. В то же время около 2,5 миллионов граждан Кыргызстана посетили Узбекистан. Начальник управления маркетинговой политики Республики Узбекистан Азиз Мирджалилов рассказал, какие проекты по развитию туризма обсуждаются между странами.
5: Нам есть что показать гражданам Кыргызстана. Это богатый потенциал, туристические города, а также отдельные виды туризма, такие как медицинский туризм, исторический туризм. Между Комитетом по туризму Узбекистана и Агентством по развитию туризма Кыргызстана сложились очень даже доверительные и рабочие отношения. В ближайшее время будет подписан документ о дальнейших мерах по увеличению турпотока между двумя странами, в который включены конкретные пункты, направленные на совместное продвижение потенциала как Кыргызстана, так и Узбекистана, а также и бренда Центральной Азии в целом.
2: Кыргызстан также выстраивает и другие туристические отношения со странами Центральной Азии. К примеру, совсем недавно на консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана говорилось о том, что странам необходимо ввести единую туристическую визу. Также в Кыргызстане активно развивается туристическая инфраструктура, реализуются крупные проекты, включая создание всесезонного горного кластера «Лато-резорт» и реконструкцию природного парка «Алар-Ча» с канатной дорогой. В регионах проводятся капитальные ремонты объектов отдыха и оздоровления, восстанавливаются туристические зоны. Эксперт в сфере туризма Эльдар Шабданов отмечает, что за последние годы туристическая инфраструктура в стране заметно улучшилась.
6: Все верно. Вот наш президент Садыр Нурбажович, он каждый раз в последних заявлениях упоминает, что туризм является приоритетным нашим сектором. И это не безосновательно. Если посмотреть на результаты 2024 года, то доходы от туризма превысили 1 миллиард долларов. Это абсолютный рекорд за всю независимую историю Кыргызстана. Конечно, мы видим, что сейчас новые инфраструктурные проекты, такие как там, Ющёку, да, в Караколе, Три вершины там вот строятся. И это, безусловно, не может не влиять на рост туризма и развитие туризма в нашей стране. Помимо этого, вот, нужно отметить, что очень много рекламы сейчас нашей страны за счет участия на выставках международных, да, вот обратно-таки в рамках вот работы Фонда развития туризма очень много наша страна посещает международные выставки.
2: Необходимо отметить, что Кыргызстан последовательно развивает свою туристическую отрасль, становясь конкурентоспособным направлением на международной арене. Рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию регионального туризма. Айда Инизаркулова, Биринчи Радио. До открытия шестых всемирных игр кочевников остается меньше месяца. В Бишкеке уже идет подготовка не только основных спортивных площадок, но и городских пространств, где жители и гости столицы смогут вместе наблюдать за главным событием игр. В день открытия в Бишкеке будут работать 11 фан-зон. Главное разместиться на площади Алато, где в прямом эфире покажут церемонию открытия. А до ее начала для зрителей подготовят концертную программу. Как будет организована работа фан-зон, что ждет зрителей и кто обеспечит проведение игр и сопутствующих мероприятий, в репортаже Каната Султакеева.
0: 31 августа в Бишкеке состоится церемония открытия шестых всемирных игр кочевников с участием глав государств. Основная площадка – новый стадион «Бишкек-арена». Но увидеть церемонию смогут не только те, кто окажется непосредственно на стадионе. В столице подготовят 11 фан-зон. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран для прямой трансляции церемонии открытия. До начала трансляции зрителей ждет концерт с участием отечественных артистов и творческих коллективов. О том, какой формат будет предложен жителям и гостям столицы, рассказывает заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
7: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланировано организация фан-зоны с установкой экрана для прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-Арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, которые будут размещены в точке общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарки изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мы и в городе Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
0: Организаторы рассчитывают, что фан-зоны станут не просто местами для просмотра трансляции. Здесь предусмотрены фудкорты, зоны отдыха и площадки для семейного досуга. Дополнительные фан-зоны разместят во всех четырех районах столицы. Таким образом, возможность присоединиться к празднованию открытия игр будет у жителей разных частей города. Какие именно условия будут созданы на площадках и на что организаторы делают особый акцент, рассказал Беринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии Бишкека Баркалбас Байтиков.
7: Особое внимание также уделяется эстетическому оформлению площадки. Все шатры будут выполнены в едином стиле, чтобы гармонично вписываться в общую концепцию фан-зоны и создать современное праздничное пространство в самом центре города. Также мы рассчитываем, что такая организация позволит жителям и гостям столице провести время с комфортом, совместив просмотр церемонии открытия с культурным знакомством с Кыргызстаном. Также в четырех районах города Бишкек планируется организация фан-зон: в Ленинском районе в трех локациях, в Октябрьском районе в двух локациях, в Первомайском районе в двух локациях и в Свердловском районе в трех локациях.
0: Но масштабное международное мероприятие – это не только площадки, сцены, трансляции и концертные программы. За всем этим стоит большая команда людей, которые будут встречать гостей, помогать участникам и обеспечивать организацию мероприятий. Особая роль отводится волонтерам. Более 600 из них недавно приняли участие в специальном тимбилдинге, организованном Министерством культуры, информации и молодежной политики совместно со штабом волонтеров. О том, какую роль волонтеры должны сыграть в проведении шестых всемирных игр кочевников, рассказал первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики Союзбек Надырбеков.
8: Мы собрались здесь, проводим лагерь, также адаптировать наших волонтеров к горным климатам. То есть здесь что может быть? Это можно в один можем считать, что мы находимся на Хорчине. На Хорчине могут быть разная погода, на Хорчине может быть какие-то разные ситуации, чтобы в случае возникновения таких ситуаций, что должны делать наши волонтеры как раз в рамках нашего лагеря будет показываться мастер-классы как раз непосредственно здесь.
0: 31 августа столица станет одной из главных площадок международного спортивного и культурного события. А возможность почувствовать атмосферу шестых всемирных игр кочевников будет не только у зрителей на Бишкек-арене, но и у тысяч жителей и гостей столицы, которые соберутся в городских фан-зонах. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
2: И на этом сегодняшние итоги дня подходят к концу. И сейчас мы узнаем прогноз погоды по Кыргызстану на 5 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Джалалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Ужской, Баткенской областях дожди, грозы, местами в Джалалабадской и Сыкульской областях осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ужской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Баткенской области, в предгорных и горных районах Джалалабадской области дожди, грозы, местами в Чуйской, Джалалабадской и Сыкульской областях осадки интенсивные. В долинной зоне Джалалабадской области без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 15-20, днем 28-33. В Таласской ночью 12-17, днем 26-31. В Баткенской, Ужской, Джалалабадской областях ночью 19-24, днем 31-36 градусов тепла. В Сыкульской области ночью 13-18, днем 23-28. В Нарынской области ночью 11-16, днем плюс 22, плюс 27. Чолпан-Ате, временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Максимальная температура воздуха днем плюс 24, плюс 26 градусов тепла. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 18-20. Максимальная температура воздуха днем плюс 30, плюс 32.

данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация

инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественных товаров, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнении действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью

очевидная вещь, да. В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал? Почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия? И каким органом был он получен, для нас остается неизвестным. А между тем, мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезности, качество этой продукции. Вот. С этой целью, собственно, и был предложен инициированный проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал продукции Кыргызской Республики, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров.

0: единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации согласуется с управлением, духовным управлением мусульман по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центрам выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы ardal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал продукция — это не только пищевая продукция, как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем уже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
1: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
0: В принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции, мяса в Крымскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина, и зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, недобросовестных участников, и пытаемся вести, так сказать, рынок.
1: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
0: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. На настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной стороны нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь то импортер, если он, допустим, собирается вести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
1: Да, давайте на примере.
0: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании. И в установленном порядке заполняет все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Центр стандартизации метрологии и испытаний и также один частный орган — Центр развития халал индустрии. Вот они правомерные в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
1: Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации процесса?
0: Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой. Да? Если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку, это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии с требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. На основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал,
1: да,
0: эмблемы, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие и процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. Поэтому вот будет принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали их соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны

органам, нашим органам и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно рассказать, халяльные добавки и не халяльные, да. Вот наше духовное управление там есть.

0: Стали такой список, а сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется, это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок, да. И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
1: Такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
0: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот так сказал, у нас пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там мяса курицы со знаком халал, у нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужен получить протокол об определении ДНК. Это именно относится к мясным продукциям. Этот протокол обязателен, даже если это в мясе и мясосодержащим продуктом. У нас лаборатория, то есть сдается, там могут выявить ДНК, не только халал и не халал, там может быть собачья цена определиться. Обычно у нас ассоциация же, да? У нас свинина же, да, идет, и там последний немаловажный ослятина, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
1: замороженные
0: найти,
1: тоже,
0: да, замороженные, да, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК, сертификат не подтверждается.
1: Хорошо. Вот такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
2: Ну, прежде всего, те, кто работает в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады, мощности, в том числе и финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде,

0: немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все.
1: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
0: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время реальная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко чуть завышенным ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче и поступлении заявки в аккредитованный орган по сертификации, происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением Мусульман выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение выдавать, не выдавать сертификат заключения. А что касаемо импортеров, ну, нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть я завожу сюда 2000 тонн мяса, оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция, получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия. То есть это будет такого рода потребительский контроль, надзор. То есть мы с вами можем научим сами оценить качество продукта, так сказать.
1: То есть смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
0: Да, именно так и будет. То есть подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. Мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
1: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще, обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция и вот вся вот эта информация.
2: Да, вы правы, относительно теми годами, да, за, например, за 3, за 5 лет, да, раньше смотрим, это у нас в последнее время заявки участились, заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас есть, мы начнем, возьмем какой-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, вот. Колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствовать, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021 это о безопасности пищевой продукции, да, а там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все под документом прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это система безопасности пищевой продукции называется, да? А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенные это 22 тысячи, но это крупно нашим предприятиям. Например, как мы ранее говорили, Тойбос, у нас есть Айлмилк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании.

где эта система не работает, даже принципы ХАСПа, мало возьму, там не может быть и речи о безопасности продукции. Даже помимо халала желания безопасности считаться не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСПа, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии с регламентом подлежит декларированию. Декларация соответствует, это вся пищевая продукция. А так как декларация — это такая форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашивают при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будут уже запросы, все требования по халалу. По халалу как мы, опять же, возвращаемся к колбасе, да? Колбасу, например, должен прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там суп, добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Беларуси, да? Специи мы берем с Беларуси, мясо мы берем у себя или там с Китая или с откуда, из Индии, да? И все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять? Даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это, где она загружена, машина, да, там не должно быть ни халяльной продукции. Не должен присутствовать даже не то, что... Не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаментация, да, вот продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльного продукта, нехаляльной

0: готовы и соблюдают все правила, которые к нам поступают заявки.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все
2: даже
0: должно быть отслеживаемо.
2: Даже период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, ну, если касается растениеводческой или животноводческой продукции. Допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы употребляем, до недавнего времени объяснилось, что содержит желатин. А желатин — это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа, что это впереди, но если мы к этому придем, или к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень

0: туристов и потребителей нашей мясной продукции, то есть нашей продукции будет заинтересована. Вот мы по роду деятельности сейчас как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельно, ты смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией. Это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла и, по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
0: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз говорил о том, что в Кыргызской республике в первой, единственной на просторах СНГ принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, как раз таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченные органы. Также и в России, но в России там в зависимости от субъекта федерации там еще большее количество таких органов по сертификации. Каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане. И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России выдают

0: сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: Проверки и сертификации, да, грубо говоря?
0: Да. Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами, какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон. То есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. И не сразу Министерство экономики пишет, вот ваш закон о халал индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
0: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы не зона отвечаем, уважаемые коллеги, у нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальный режим регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственно, давайте проработаем вопрос соглашения, который предусматривает взаимное признание. Но для этого создайте у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
1: Вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халала, значит, он будет такой другой, да, получается? Или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
0: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легко узнаваем и легко наносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
0: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование. Потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. И просто мы стараемся работать.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали, или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Таких прям пока строгих ограничений нет, потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
0: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства. То есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал. Такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре участников рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста, но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленный образца сертификации 30 халал.
1: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, с перезимированием вот этой части?
2: Да. Нет, а сертификаты уже у нас 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. А сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И это сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, которая указана сертификация. Сейчас мы внесли изменения, да, вот законы и правила сертификации по международным стандартам, вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрён система по безопасности, то на 3 года будет получать сертификат.
1: А с пирозимированным, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить, вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал?
2: Вот так же вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас, детские мармеладики вот эти, да, которые,
1: бывает
2: лекарства, БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе, это, простите, животного происхождения, там желатин неоднозначно не халал, может быть, это из кожи свинины, это не халал, да, а если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да? А если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала, список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, то есть добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, как я ранее сказала, это ветеринарные службы, лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеяться, надеется в будущем получить халал сертификат. У нас есть вот около 1 минуты времени.
0: Ну, в целом можно.
1: Ну и вообще к предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
0: В целом можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти. Устойчивым способом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь, рассмотреть. Обращайтесь в наш центр, обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал установленного.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айда Незарпулова.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер жоғарыда «Точка зрения» программасының қайталаусын тыңдап.
4: Бабалар